Я тебе не прошу, но за все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно все равно